Александрова ансамбля песни и пляски советской армии. Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.